0: Стоим в других материях, как мы делаем. Ты выникаешь животного. Мы все эти нужны, ты выникаешь. Ага. На пуатап, ну ты выникаешь, мы сидим. Ага. Мы сидим на пуатап.
1: He's saying he dream about the drum a lot of times, and he told his dad that he dream about the drum, and his father said.